0: Norveç say nekemine boy
1: Planda da genel seçimlere 2 gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik
2: krizin
3: damgasını vuruyor. At vestmagterne vil trække sig tilbage og dermed over.
4: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no nippongo hosso wa kore kara no 1 jikan 9.670 MHz 11.805 MHz 11.850 MHz 15.320 MHz
5: Чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейф. Он вынужден был признать, что счета за авиауслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
6: Оказывается, требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения по
4: работе.
6: Thank you.
2: работы в центре занятости населения лишь... ...пособия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства. 40 человек. А в зимнее время и того больше.
7: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
3: At Vestmagterne vil trække sig tilbage og dermed over hele Berlin til det sovjet i følelsesområdet. Reaktionen fra de på side var intet fra intet strategisk mesterstykke. Med over 2.000...
8: Jeg vil sige kontinuitet pågæt og stvari. Je velika, to su dva razna posla. Pojednostavi stvari, da uopštava i da pojednostavi, da pravi jednu formulu koju svako može da razume. A književnik on mora da diferencira, on mora da razlikuje.
9: Thank you.